0: M Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.